Джен, здаши, чиния твоя сбитка. Кишмаш, че ве себе ту бич. Тушит не мысли до последка. Что чуце чиниш, мачи тыч. Что чуце чиниш, мачи тыч. Час не е много вода, вино. Киш можеш доливать и рад. Ценитко, ты руни, нима напшет, сокеш бы камень.